0: Nellangi ipo nipi am tanna ittu appalarna aakannami qartuinnaalluni qaarsortakkut ammut siinganaatigut aputtuinnaawo qaput am tsaapaput tama ullun tamakkunani kuutsiine ayoraluart тэсэм буоққортиалаартарнаа аама куп ангииннаа малуисарпаа уналу кингуусаани нингаанниит кууит пингасут кититерфигаат куп акуата тугаанут таамааммат иммалертортарлунилу масан масаннарсинерани имаарутилертортарпу
1: тэсэми таққилериараангами таққилериаруник укиоқаагиут қаангиуссорт илаарсисуу илаарлуги илаарсиниартууг куэрутингаассагалуар уна сисамаат қорлортуми таасарап таанеқ атеқартоқ таанна кисими куттунерпаагами таакку илакаси илаарсисуун илааққуттуугалуарун уяраассуику налигиннак икаарфингуссагалуар
0: тассами аама эқалоқарфиугами
1: тассами арнат тааманикку уагумеераанит налаани оқартарпут куумукалераангам каатуариарторлутик таста тигооққааллутик эқалуттарами тастаам кооқангитсигисар массаккулли тамаккуа пиниарфигисар пиниарфиусартуугалуит унамисассаангиллат неқааннангорлун аққаамаллунилкиан бисариақарам
0: тэсэ мааннаккумут тунгатиллу аама сиунгатиу юусерфи меераанэрмин утикиттарнера уяарсуит иоқтаалу налеққиуссуусиларпуу таамат тэсэна тэкананга нунақарфианиит ааллариаратта қафалаагиннарта туттунгуит пингас питариатсиг маннаккут аққутаата илаани эққартарфингуақ тастаава

0: Nakoya na usu na kutamena measinana. Aika muantewa peawa dikanaku napus ntapuna kwa ki amina yei.
1: Что-то, что я не мог сказать никому другому. Я садился у его пещеры и говорил: «Я боюсь, что так никто и не придет». Мишка открывал глаза, смотрел на меня, и я словно слышал: «Не бойся». Жизнь шла своим чередом, но было в нашем зоопарке и кое-что странное. Каждый день к воротам приходил человек. Он стоял, смотрел сквозь решетки, но никогда не заходил внутрь. Видел ли он меня? Этого я не знал, потому что взгляд человека был совсем пустым. В одном из помещений я когда-то нашел бумагу и карандаши, и мне нравилось рисовать животных, а еще мне хотелось порадовать человека. «Что, если там есть и другие люди?» — думал я. Тогда я стал рисовать послания о нас, нашем доме и его жителях. Затем складывал из рисунков самолетики и на крыльях писал «Я из зоопарка» и бросал самолетики за забор. Человек приходил каждый день, и я привык к нему. Он стал частью моего мира, как лев и как слон. Я наблюдал за человеком, а он наблюдал за мной. Но однажды он не пришел. В тот день я забрался на самый верх высоких ворот, сидел там и вглядывался в пустой город. Ветер кружил по дорогам листья, и вместе с ними всюду летали мои самолеты. Человека нигде не было. Когда он перестал наблюдать за мной, мне сделалось совсем уж грустно, как будто моя жизнь без его взгляда опустела. Я искал его во сне. Я старался шагнуть или собирался прыгнуть через тот край, но сделать этого не получалось. Если бы только он смотрел, быть может, тогда мне было бы не так страшно. В жизни стало тихо-тихо, и даже рык старого льва тонул в этой тишине. Но однажды я проснулся от скрежета. Ветер выл в вольерах, решетки гремели, а небо стало лилово-черным, как мой синяк. Стены трещали, крыши шатались, их края загибались и рушились. Зоопарк разваливался на моих глазах. Я выбежал из своего домика и помчался к клеткам. Я кричал зверям, но ветер уносил мой голос. Я бежал к льву. Его клетка была пустой. Я слышал его рык, но нигде его не находил. Рык несся эхом вслед за ветром, но моего друга нигде не было. Тогда я побежал к слону и вдруг услышал протяжный гул. Слон трубил. И тот звук был, как прощальная песня. Обезьяна хохотала, но на этот раз не надо мной, а над тем, как грустно кончалась наша история. Ее смех пронесся по зоопарку и растворился в страшном грохоте. Я заплакал, и некому было меня пожалеть. Некому было стереть слезы щек, так что они полились градом, прямо как дождь из черных туч. Я упал и пополз к фонтану, спрятался под его изгибами, обхватил колени руками и ревел вместе с бурей. И вдруг среди грохочущего оркестра раздался человеческий крик. Мне нужно было его найти. Я вбежал в зоопарк в самый разгар бури. Боже, как долго я не решался войти. Как страстно этого желало мое сердце, и как слепы были глаза. Как отчаянно сердце звало меня все это время. Я пробивался через руины, ветки хлестали мне в лицо. Я спотыкался об обломке, и только у моего сердца выходило стучать ровно, словно прокладывая маршрут. Туда, скорее к кому-то, кому была нужна моя помощь. И тут я увидел мальчишку. Это был совсем ребенок. Рыжие волосы растрепались, а ливень стоял стеной между нами. Между мной, не решающимся войти,

Казалось, малыш успокоился. И теперь два наших сердца бились в унисон, торя крупным каплям, стучащим по всему вокруг и встречающим солнце. Я посмотрел по сторонам, вглядывался в пустые клетки, разрушенные вольеры, в цветные осколки, причудливо красовавшиеся перед фонтаном. «Давно здесь никого не было», — думал я. «И как только этот мальчик тут выжил?» И вдруг лучик солнца выпрыгнул из-за черных туч и нырнул в калейдоскоп из стекол. По зоопарку побежало сияние. Никогда прежде я не встречал ничего красивее. Свет разноцветными зайчиками летел по зоопарку, переливался на стенах вольеров, стелился по песку, и вдруг я увидел лапы. Большие мягкие лапы лежали одна на другой. Мой взгляд осторожно поднялся выше, и я боялся, что не готов увидеть их хозяина целиком. Прямо на меня смотрел лев. Он лежал в клетке, которая была открыта. Но он не видел во мне жертву, скорее наоборот. Я был для него человеком, который мог расчесать его пушистую гриву, запутавшуюся от грозы. Вдруг мальчик поднял голову. «Ты видишь?» — спросил он. «Вижу». Я смотрел во все глаза. В одном из пространств кто-то стоял, огромный, как гора. И слона. Зоопарк оживал. Огоньки, преломляясь от света, носились тут и там, все возрождая. Появились и тигры, и зебры, и жирафы. И даже дикобраз прошагал мимо нас, неся в иголочках бумажный самолет. И тут на фонтан прыгнула обезьяна. Зацепилась лапками за изгиб и повисла вниз головой прямо перед нашими лицами. С перепугу я издал смешной писк, и мне ответили зеленые попугаи, чистящие перышки неподалеку. Обезьяна, довольная своим поступком, засмеялась, а малыш, вместо того, чтобы испугаться, расцеловал ее милую мордочку. Каким он был добрым и чутким! С какой любовью наблюдал за зверями! А ведь гора из стеклышек — его рук дело, догадался я. Я обнял его и прижал к себе крепко-крепко. И вдруг понял, что не отпущу больше никогда. Малыш, откуда ты такой? Я из зоопарка.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 50 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас.

0: Аудиосторис.
1: Болс-пирамид – самый высокий на планете вулканический утес. Его высота около 550 метров над уровнем моря. Болс-пирамид сформировался приблизительно 7 миллионов лет назад. Флора и фауна острова появились благодаря ветрам и морю, которые принесли семена и мальков. Эти животные и растения – уникальные эндемики утеса. Один из них – гигантский палочник австралийский сухой кацелус, который достигает 12 сантиметров в длину и 1,5 сантиметров в ширину. Он был широко распространен на острове Лорд Хау рядом с вулканическим утесом, но в начале 20 века после нашествия крыс палочника считали вымершим. В начале 21 века ученые обнаружили гигантского палочника на вулканическом утесе. До сих пор остается тайной, каким образом палочники смогли попасть на удаленную скалу. Возможно, были перенесены волнами океана. Но найдя единственный источник питания, редкий кустарник, палочники удерживались там долгие годы. Ученые обнаружили всего 24 экземпляра, которые ютились на одном единственном кусте. Некоторые особи были переселены на континент, где успешно воспроизвели популяцию. Остров Лорд Хау очистили от чуждых ему крыс, вернув палочникам прежнюю среду обитания. Сегодня на территории питомников содержится около 9000 особей, что гарантирует сохранение вида.
0: Аудио сторис.

0: с погодой.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в субботу в столице будет пасмурно и дождливо. Днем максимальная температура плюс 18 градусов, утром плюс 14.
0: Радио «Шансон».

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».